0: долина, ты мне прошина. Долина, ты мне прошина. Долина, ты мне прошина.
1: Само хитови. Najbolja muzika.
2: Najslušanije pesme.
1: Radio